0: Ташкент.
1: Ташкент.
0: Бахар.
1: Бахар.
0: Хит FM.
1: Хит FM.
0: Хит FM. Зорене тіңлә.

0: dam olish kunlarini Samarali, Sermazmun va Pozitiv deb o'tkazing. Weekend Show Rustambek va Farangiz bilan shanba va yakshanba soat 11:00 Hit FM'da.
1: Привет, Узбекистан! Слушайте мои песни на радио Hit FM. С уважением, ваш Джаз Дориан.

0: Dushanbadan jumagacha soat 18:00'da futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Mannol.
1: Немецкий бренд Mannol – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Mannol. Mannol – качество, проверенное временем.
0: Хит-ФМ реклама будема. Оттазуч 598-00.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Football Time. Dusan Badancı-Magece, saat 18'de. Futbol fanatlarını FM 98'ге ығамыз. Баш хакем Ширин Гафурова. Баш хами Маннол.
1: Немецкий бренд Маннол – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Маннол. Маннол. Качество, проверенное временем.
2: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

привычка. Да, может, больно, но брось и отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на краю пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебя

0: Ташкент. Ташкент. Бахар. Хит FM. Хит FM. Хит FM. Зорене тыңла. Хит FM.
1: Комплектарте мер

Ассаламу алейкум, я Бахтеров Тимур. Когда я слушаю эту песню, вспоминаю, как папа пишет записки, вспоминаю, как вместе футбол играли, и еще будем играть. У меня папа самый добрый и самый сильный. Когда я слушаю эту песню, я вспоминаю, как папа с любовью обращается к маме, и как они уважают друг друга. Самое сейчас мама скучает, и папа далеко слушая эту песню, понимая, что Ададжон, все будет все хорошо. Я понимаю, что папа для меня опора, берегите родители. Я не слушался, и вот теперь сожалею. Но я обещаю, что буду самым хорошим сыном Ададжон. Я тебя люблю. Спасибо, Хит FM. Вам Ададжон, Опаджон, Акеджон, вы самые лучшие.

с оставшимся желанием. Ломая тишину непослушными пальцами, как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит узнать с

0: Хит FM. Глобал. Трансформация.
1: В бушующем океане снова шторм, и судно мое терпит крушение в этих волнах. Во мраке этих дней непогоды, среди миллиона звезд ты стала путеводной. По голосу, что шепчет, я по течению к тебе одной, законом притяжения. В твоих глазах я нахожу спасение.

расстались с друзьями. Ты верил, наш мир не может быть разрушен. Приятно знать, что ты еще кому-то нужен. В разбитом зеркале твоя улыбка.